Аярса, нергин са хвардио, дергин са нилтон са, дартон са нил сусат нимя хвардио, то курик от он дарши. Куйна, та аярса ни тэгу, тар зава гни на надам тэжи на тэ, ни харартон са хвардио, ти вара дарса ка клизи он дара. Клизи тэгу сачи дарса ка йони вжигжи на, жигни ян штенку, тар штенку яра, джемсан а йонжу, ти тон дарши. Мачаки тандари рдон тасантина тани мачатга тени тади клиза нокулук черонди кли нокулук черонди ям хара хвар жоккон то кли танди сачанде те нокул чеболук сумсуга ям марцаш кемат комо тишта апката та кори га точун айкон кори га серна